Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Могилеве 4 утра.
1: Седьмого сентября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем +16, +21.

0: Астрохит. Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: В Могилеве 5 утра.
1: Седьмого сентября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем +16, +21.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: в Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 27 сентября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 21.
1: Радио Могилев.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Передача подготовлена по заказу Могилевского областного исполнительного комитета.
1: Местное время.
2: Для лиц старше 12 лет.
3: В студии Елена Бубликова. Здравствуйте. Вашему вниманию новости Могилевской области. Строительство внутри городской кольцевой магистрали продолжается в Могилеве, поскольку проект масштабный, стройку производят по очередям. Сейчас работа кипит в нескольких точках города. Недавно приступили к 22-й очереди строительства. Как идут работы, знает Татьяна Кутневич.
4: На пересечении улиц Якубовского и Орловского в Могилеве одна из точек строительства внутригородской кольцевой магистрали. Какие изменения там ожидаются, рассказывает заместитель директора управления капитальным строительством Могилева Андрей Сухарев.
5: В рамках данного объекта планируется выполнить работы по спрямлению улицы Орловского, развязать перекресток улица Сурганова, проспект Мира, потому что на протяжении многих лет наблюдается, скажем так, затруднение движения, в особенности поворот с проспекта Мира на улицу Сурганова. Строительство большой парковки в районе тепловых сетей.
4: Сейчас строители подготавливают территорию к основному этапу работ, отметил главный инженер дорожно-строительного треста номер 3 Юрий Безмен.
6: Производится снятие старого асфальтобетонного покрытия с последующим устройством основания и нового асфальтобетонного покрытия. Временно ограничено движение по улице Орловского. Просим местных жителей отнестись с пониманием.
4: Развязать перекресток и провести основные работы на этом участке планируют до конца года. Параллельно ведутся работы на других очередях строительства. Например, строят путепровод, который будет примыкать к кольцу по улице Королева. Мастер строительно-монтажных работ предприятия «Мостострой» Павел Катушонок в своей должности 2,5 года и по-настоящему воодушевлен масштабами этого проекта.
7: Для меня это опыт такой серьезный, потому что у меня все время объекты маленькие были. Ну, здесь опыт такой прям масштабный. Ну, как бы помощь людям, и разгрузка будет движения по городу. Людям, думаю, должно быть много удобнее, когда развязка тоже будет готова.
4: Также продолжаются работы на одной из самых сложных очередей строительства 6-й. Здесь возводят путепровод через железнодорожные пути и улицу Первомайскую. Кстати, по проекту вдоль всего путепровода установят пешеходные и велосипедные дорожки.
1: Бобруйский район.
3: Молодежный парк в Бобруйске – одна из фестивальных площадок города, наполняется новыми современными элементами. Это инициатива граждан ко Дню народного единства. Здесь состоится городской праздник с открытием арт- и смарт-объектов. Подробности в материале нашего корреспондента Марины Касьяновой.
8: Молодежный парк в Бобруйске около Дворца искусств был открыт в 2017 году. Пришло время его осовременить. Для начала обновили пешеходные дорожки, колоннаду, беседку-ротонду. По центру установили новые скамейки. Но главный сюрприз пока в мастерских, рассказала председатель Бобруйского горсовета депутатов Ирина Рынейская.
9: Мы планируем установить 2 очень интересных арт-объекта в рамках Года белорусской женщины. И что примечательно, эти арт-объекты – это инициатива молодежи. И еще очень интересная идея, связанная со смарт-объектами, которые здесь тоже будут установлены именно накануне Дня народного единства. Мы здесь делаем смарт-скамейки специальные, как раз молодежные такие. Они достаточно дорогостоящие, но с выходом в интернет.
8: Как рассказали в горсовете депутатов, этот проект «Молодежь Бобруйска» подавала на конкурс гражданских инициатив, который проводит Могилевский облсовет депутатов. Но в победители не вошел, так как на его реализацию ушел бы практически весь бюджет конкурса. Тем не менее, от своей идеи бобруйчане не отказались и нашли другие пути ее реализации, говорит Ирина Рынейская.
9: Чтобы этот проект реализовался, были использованы все механизмы, которые возможны для реализации гражданских инициатив. Это средства граждан города Бобруйска. Нам помогла Могилевская областная ассоциация местных советов депутатов и общественное объединение нашего города. И это средства городского бюджета.
8: Молодежный парк «Бобруйска» – это концертная площадка под открытым небом и место проведения различных фестивалей. И просто уютная зона отдыха для людей любого возраста.
10: Приятно, идешь с магазина и уже пенсионеру присесть на лавочку. Приятно отдохнуть, детки бегают.
8: Открытие обновленного парка с арт- и смарт-объектами состоится ко Дню народного единства. Но на этом, говорят городские власти, точка не поставлена. В следующем году «Бобруйск» отмечает 640-летие. И эта локация прирастет новыми интересными идеями.
1: Местное время.
3: В этом году году Всебелорусскому народному собранию исполняется 30 лет. Делегат ВНС, председатель правления Могилевского областного отделения Белорусского фонда мира Андрей Никитин, участвующий в собрании второй раз, заявил, что гордится возможностью быть причастным к этому событию. Он подчеркнул, принятые решения отражают главный принцип белорусской государственности – совместную ответственность за будущее страны.
11: Мне посчастливилось в жизни уже второй раз быть делегатом Всебелорусского народного собрания. Я участвовал в работе 5-го и сейчас являюсь участником 7-го ВНС. И надо сказать, что каждый раз эмоция, она присутствует, поскольку участвовать в заседании высшего конституционного органа страны, в присутствии людей, которые представляют собой, я не побоюсь этого слова, весь лучший спектр белорусского народа, это всегда не только ответственно, но и очень гордо для меня. И готовясь каждый раз к участию в заседании Всебелорусского народного собрания, я думаю, что бы я мог сказать своим землякам по итогам работы в нем. Эта мысль, возможность поделиться не только атмосферой и реалиями работы ВНС, она всегда присутствует и во время, когда я голосую, и когда потом встречаюсь в трудовых коллективах. Могу сказать уверенно одно. Все решения этого собрания, они полностью отвечают духу белорусской государственности, тому духу, который формируется уже на протяжении 30 лет в нашей стране. Ответственности человека за свое будущее, возможности всему обществу принимать участие в принятии важных решений. И как абсолютно логичный результат этого всего, это строительство той сильной, самостоятельной, независимой страны, которой мы все гордимся.
12: Год белорусской женщины.
3: Как успешно совмещать руководящую должность, работу с людьми и заботу о самых близких? Наш корреспондент Мария Потапова узнала об этом у Янины Малаховой, заместителя генерального директора по идеологической работе и управлению персоналом крупнейшего текстильного предприятия, делегата Всебелорусского народного собрания и хранительницы домашнего очага.
13: «Лента» – крупнейший производитель текстильной галантереи в стране, и забота о людях здесь в приоритете. Янина Малахова управляет персоналом, а еще она делегат Всебелорусского народного собрания. На вопрос, в чем заключается настоящая сила белорусской женщины сегодня, она отвечает четко.
14: Настоящая сила белорусской женщины, конечно же, в мягкости. Она как масло, может и сохранять покой, уверенность, твердость, и одновременно быть податливой, течь как ручей и трансформировать свою энергию в нужное русло.
13: Рабочий график расписан по минутам. Кадровые вопросы, работа с людьми и подготовка к собраниям. Но даже при такой нагрузке Янина находит баланс между карьерой и личной жизнью.
14: Ну, я думаю, для любого человека здесь никакого секрета нету. Главное правильно расставить свои приоритеты. Ну и, конечно, быть дисциплинированным и ответственным.
13: Главное правильно расставить приоритеты, подчеркивает Янина. И ее жизнь лучше этому подтверждение. В ней есть место и строгому руководству, и душевной теплоте, и общественной миссии. Быть сильной по-белорусски значит уметь сочетать, казалось бы, несочетаемое. Ответственность и нежность, деловитость и заботу. Именно такой мы увидели героиню нашего материала.
12: Белыничи.
3: В Белыничской детской школе искусств к новому учебному году подошли с интригой. Здесь решили, что академические традиции и современные технологии не соперники, а идеальный тандем, способный заинтересовать даже самого искушенного цифровым миром ребенка. И впервые будут готовить компьютерных графиков. Подробности ноу-хау узнал наш корреспондент Анатолий Шпильков.
15: В Белынической детской школе искусств с этого года компьютерную графику будут осваивать 20 ребятишек 9-11 лет. А ломать для них стереотипы о том, что изобразительное искусство – это не только уметь рисовать руками, будет молодой педагог, выпускница Могилевского колледжа искусств по специальности дизайн Виталия Телегина.
16: Отделение компьютерной графики у нас – это основные академические рисунок, живопись, композиция. И вместе к этому будет компьютерная графика и основы дизайна. И на рисунке живописи и композиции они будут заниматься, собственно, академическими основами, цветоведение, композиция, как строить предметы и все в этом духе. В общем, развивать чувство прекрасного в привычном понимании, а на основах дизайна и на компьютерной графике, и непосредственно технологии.
15: Парадокс. Но для самого современного курса Белыничской детской школы искусств не требуется закупать дорогостоящие компьютеры. Главное, чтобы в наличии был телефон с интернетом и хорошей памятью.
16: На компьютерной графике будут бесплатные программы, которые мы устанавливаем на телефон и учимся в них работать. Изначально они будут просто разбираться с интерфейсом, чуть попозже будут учиться делать там различную, скажем так, полиграфическую продукцию, визитки, флаеры, картинки, плакаты, учиться редактировать различные изображения. Будут чуть постарше, будут уже презентации, учиться делать видео в таких приложениях, как Canva, Capcut, ну и прочие видеоредакторы.
15: Но было бы ошибкой полагать, что Белыническая детская школа искусств превращается в некое IT-пространство, забывая о вечном, отмечает заместитель директора по учебно-воспитательной работе Татьяна Глусцова.
17: Мы еще в 21 веке живем, это все новые инновации, должны же дети идти в ногу со временем, и мы хотим тоже в ногу со временем идти.
15: В этом году у Виталии Телегиной амбициозная задача – доказать, что учреждение культуры может шагать в ногу со временем, не теряя при этом души. И если завтра ваш ребенок вместо очередной бессмысленной игры откроет на телефоне графический редактор, чтобы сделать открытку любимому человеку, значит, творчество для него началось.
1: Местное время.
3: 19-летний житель Могилевской области обманул более сотни человек. Суд Горицкого района постановил приговор по уголовному делу о мошенничестве при онлайн-продаже билетов. Подробности дела у Татьяны Кутневич.
4: Суд установил, что в апреле 2025 года обвиняемый размещал на торговой интернет-площадке объявление о продаже билетов на хоккейные матчи. Сначала он действительно покупал билеты у других продавцов, перепродавал их с небольшой наценкой, но позже стал принимать деньги за билеты, которых у него не было, и приобретать которые он не собирался. После получения оплаты мужчина прекращал переписку и не выходил на связь. В апреле 2025 года от действий обвиняемого пострадали 8 человек. Общая сумма причиненного им имущественного вреда составила 1180 рублей. После того, как правоохранительным органам стало известно о его противоправной деятельности, обвиняемый прекратил продажу билетов. Однако спустя несколько месяцев снова вернулся к этой схеме, рассказала помощник председателя Могилевского областного суда Инна Дроздова.
18: Используя чужие аккаунты и вымышленные имена, он путем обмана завладел денежными средствами 105 человек на сумму свыше 19 тысяч рублей. Полученные деньги обвиняемый переводил как на свои банковские карты, так и на счета других лиц. Денежные средства он тратил на онлайн-казино, букмекерские ставки и другие личные нужды.
4: На судебном заседании обвиняемый вину признал, раскаялся в содеянном. При назначении наказания суд учел в качестве смягчающих ответственность обстоятельств чистосердечное раскаяние и частичное добровольное возмещение ущерба.
18: По совокупности преступления обвиняемому назначено наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа сроком на 3 года со штрафом в размере 100 базовых величин, что составляет 4500 рублей. С обвиняемого также взыскан причиненный потерпевшим материальный ущерб и денежная компенсация морального вреда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.
1: Местное время.
3: Судебные эксперты за последнее время исследовали 4 проездных, и все они были с техническими изменениями. В Могилеве девушка на остановке нашла проездной билет и попыталась им воспользоваться, но он оказался поддельным. В автобусе контролер обратила внимание на предъявленный пассажиркой декадный проездной билет с признаками подделки, о чем сообщила в милицию. Для решения вопроса о подлинности проездного назначили судебную техническую экспертизу реквизитов документов, рассказала официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области Ирина Рачковская.
19: Согласно заключению эксперта, бланк проездного билета изготовлен предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида. Однако его первоначальное содержание подвергалось техническим изменениям. В остальных 3 случаях имели место подделки аналогичного происхождения, а пассажиры признавались, что сами вносили изменения в проездные билеты, чтобы продлевать срок их действия.
1: Местное время.
3: Игроки футбольного клуба «Днепр» Могилев подарили детям из социально-педагогического центра Октябрьского района Могилева школьные принадлежности. На домашних матчах футбольного клуба прошла благотворительная акция «Школу с добрым сердцем». В ней приняли участие игроки и болельщики. Собранные подарки футболисты передали детям. Спортсмены устроили для ребят настоящий праздник. Игроки футбольного клуба «Днепр» пришли не с пустыми руками.
20: Удалось собрать достаточно большое количество предметов для школы. Это и тетради, и ручки, и фломастеры.
21: У каждого, наверное, есть какие-то кумиры. Надеемся, что мы для этих ребят будем кумирами. Поэтому в любом случае хотелось как-то положительно на них повлиять, где-то что-то подсказать, каким-то советом, какими-то эмоциями. Может, воодушевить. Как-то может помочь им в жизни выбрать правильный путь.
3: Что интересного происходит в районах области, радио Могилев расскажет вам завтра в 6:40. Следите за эфиром.
1: Актуальные новости
0: новости и оперативные репортажи с места событий. Все самое важное и интересное из жизни районов. Ежедневно по будням в 6:40 утра в программе «Местное время» на радио «Могилев».
2: Наши хиты.

0: Гумилёве 7 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. В Беларуси ежегодно анализируют потребности регионов в школах. Об этом рассказал министр образования Андрей Иванец в эфире телеканала ОНТ, сообщает Белта. Качество и доступность образования, на которых акцентирует внимание глава государства, сегодня реализуется и в городах, и на селе. Для более чем миллиона учащихся свыше 2500 школ в стране. В этом году за парту сели 87 500 первоклассников. Образовательный процесс обеспечивают почти 98 тысяч педагогов. Победителей конкурсов и кружится планета Куляшова и «С тобой мое слово, Родима» накануне назвали в Костюковичах. Среди тех, кто получил награды в двух конкурсах, председатель Могилевского областного штаба молодежного движения «Искра» белорусской партии «Белая Русь» Мария Исаенко. Всего у нее 3 диплома. Среди победителей конкурса и кружится планета Куляшова Анастасия Алданова из Мстиславского района. Школьнице 15 лет, однако у нее уже много побед в творческих конкурсах. Первый в Китае инновационный препарат, разработанный с помощью искусственного интеллекта, одобрен для выхода на рынок, пишет Белта. Препарат предназначен для лечения взрослых пациентов с легкой и средней формами COVID-19. По данным разработчиков, от начала поиска препарата до завершения клинических испытаний прошло около 3,5 лет. Подготовка к международному фестивалю анимационных фильмов «Анимаевка» на финишной прямой. Прием заявок завершен, а география участников расширилась до 99 государств, рассказали в Могилевском областном производственном унитарном предприятии «Киновидеопрокат». В этом году организаторы получили без малого 2000 заявок. Помимо конкурсных просмотров, зрителей ждут творческие встречи с создателями мультфильмов, выставки и мастер-классы. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем +16, +21. Сейчас в Могилеве +10.

7.02 в стране. Ну, понедельник берет свое начало. На календаре 7 сентября. Ну, а за окном плюс 10. Но это временно. Днем будет теплее, как сказал Ваня Шумов, до плюс 21 по области. Поэтому ждем самое теплое. Ждет нас впереди. Ну что ж, всем привет. Как всегда, мчим в этот день с песнями. Совсем скоро услышим Робина Шульца.

Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.

Твои права, а мы уже задумываемся, когда же вернется тепло. Оказывается, заглянуть в будущее можно не по календарю, а по самому обычному дереву, которое растет у каждого дома. Береза не просто украшает пейзаж, она дает подсказки. И да, мы еще не совсем понимаем, какая будет осень, но многие хотели бы уже узнать, да, какими будут зима, весна. Просто нужно посмотреть на березу. Если ее листья начинают желтеть с верхушки, ждем раннюю весну. Ну а если снизу, весна будет поздней. Ну а ранний листопад предвещает долгую и суровую зиму. Я надеюсь, этого не случится, и нас все-таки ждет еще золотая осень, и листья опадут как можно позже. Вот такой природный прогноз погоды. Конечно, доверять такой методике на все 100% не стоит, но проверить ее можно прямо сегодня, если пойдете на прогулку. А в любом случае, знаете, наблюдение за березами — это не только повод удивиться мудрости наших предков, но и лишний способ заметить красоту осени. Да, так сказать, посозидайте. Ну а мы идем дальше прямо сейчас. Гатина Ромеро, да, не ошибаюсь, разбудит тех, кто еще в полудреме.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды.
3: 7 сентября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 21.

много чего напланировали на день сегодняшний. У кого-то работа, у кого-то шопинг, ну а кто-то мечтает, да, делать ремонт. И я вас понимаю. Интересно, а что у вас стоит на первом месте? Прямо сейчас можно написать нам в чат. Вернее, на наш студийный вайбер через 44-56-86-176. А я зачитаю самые грандиозные планы в эфире. Ну а пока Шер продолжит наше утро.

0: 7.48 показывает студийные. Как всегда, в это время музыкальная новинка на радио Могилев. Помните то самое состояние, когда хочется быть тенью, бежать по венам и взять на себя все время любимого человека. Наверняка же многие сталкивались, да, с таким чувством. Алан известен своей искренностью и глубоким эмоциональным исполнением. Снова удивляет. Его голос звучит мягко, но с невероятной силой. Сейчас услышим трек под названием «Целовать твои волосы». Песня словно, я бы сказала, переносит в мир, где главное – это прикосновение, тишина между двумя людьми и когда хочется остановить время и просто быть рядом. Ну что ж, для вас «Целовать твои волосы» от Алана.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.
2: Целовать твои волосы, бежать тенью по венам. На руках твоих полосы, позволь взять твое бремя. Дышать с тобой одним воздухом, растворяться под утро. Может быть слишком поздно,

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Могилеве 8 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Бразилии и всех граждан этой страны с национальным праздником – Днем Независимости, пишет Белта. Александр Лукашенко отметил, что Бразилия за прошедшие столетия прошла значимый путь государственного строительства и сегодня по праву утвердилась в качестве одного из авторов глобальной повестки дня, находясь в авангарде усилий по обеспечению устойчивого развития, сохранению окружающей среды и переходу к чистой энергии. Совместные белорусско-казахстанские учения открыли на полигоне Брестский, пишет Белта. В ближайшие дни военнослужащие двух государств примут участие в комплексных маневрах. Основное внимание будет уделено организации и ведению разведки, поиску и нейтрализации незаконных вооруженных формирований в условиях лесисто-болотистой местности. Газовая инфраструктура охватывает практически всю Беларусь, пишет Ньюсбай. Общая протяженность сетей газоснабжения в стране превышает 68 тысяч километров. Газом обеспечены более 83% квартир. Для транспорта также работает сеть из 28 автомобильных компрессорных станций. В топливном комплексе используют и местные ресурсы. Один из них – торф, который добывают и перерабатывают в Беларуси. Примерно 800 тысяч тонн пошло на производство топливной продукции. Еще почти 200 тысяч пришлось на продукцию другого назначения. В Костюковичах прошел День белорусской письменности. Второй день праздника в Костюковичах посвятили встречам. Поэты и писатели, гости со всей страны участвовали в конференциях, встречались с читателями. Победители сразу нескольких литературных конкурсов отмечены 6 сентября наградами и призами. В общей сложности в них в этот раз приняли участие свыше 500 дарований, в том числе студенты и школьники. 6 сентября в честь знаменитых земляков, поэтов и писателей в Костюковичах открыли мурал с их изображением, а также мемориальную доску Ивану Чугрину. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 21. Сейчас в Могилеве плюс 11.

8.02 в стране, 7 сентябрьское утро продолжается, а осень пришла не чтобы заморозить, а чтобы вдохновить нас. Бабье лето еще впереди, золото уже на подходе, ну а мы уже в ваших динамиках. Забудьте про серость, включайте радио Могилев, и сентябрь заиграет новыми красками, уж поверьте. Хотите уюта? Пожалуйста, драйва тоже есть. Хотите просто классное музыкальное утро? Держите, оно уже в эфире. Совсем скоро нас порадует Федук. Поднимем градус настроения с Дашей. А также Иван Соловьев совсем скоро. Алиса Маскина, в это утро в вашей компании. Просыпаемся, вливаемся.

0: Я сейчас тебе такое расскажу.
1: Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев.
0: Все,
1: ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
2: МТ Банк.

только что окунулись в атмосферу 90-х, услышали одну из самых нежных и проникновенных песен королевы поп-музыки Бритни Спирс «Born to make you happy», что в переводе, кстати, означает «рождена, чтобы сделать тебя счастливым». Ну а когда Бритни впервые услышала оригинальный текст, она была всерьез смущена. Песня была настолько откровенной, что ей пришлось попросить авторов полностью переписать слова. И они пошли навстречу. Ну вот и в итоге мы получили трогательную танцевальную балладу. Ну а Бритни Спирс тогда в 16 лет и Бритни Спирс сегодня — это же две разные истории. Но эта песня навсегда останется у нас в сердце. Потому что, ну, невозможно. Невозможно ее не слушать, не закрыв глаза и улыбнуться при этом. Ну и, возможно, какие-то воспоминания тоже накатывает. Ну а далее Полина Гагарина и Сергей Лазарев порадуют нас.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 7 сентября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 21.
3: Пока-пока, котики, моя пармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука, пиццу.

Ребят, сентябрь и октябрь традиционно становится перестройкой режима. И более половины работающих, кстати, отмечают, что влиться в дела после лета бывает непросто. При этом женщины, обладая высокой эмоциональной чувствительностью, острее ощущают этот переход. Но именно они чаще других находят креативные способы сделать будни ярче. Вот так-то. Но мужчины уже удивляют тоже своей стрессоустойчивостью. Возможно, благодаря врожденной ориентации на результат. Они не видят проблем. Они видят новый вызов и идут вперед. Но это на самом деле здорово, когда в команде есть и те, и другие. Вот вместо того, чтобы унывать и сетовать на горы накопившихся задач, многие уже сейчас внедряют классные привычки. Кто-то начинает утро с зарядки, но это же просто потрясающе. Кто-то планирует вечерние прогулки, это тоже хорошо, да, вот такие прохладно. Перед сном пройтись, нагулять тот самый сон, хорошо. Ну а кто-то открывает банный сезон, что тоже замечательно, потому что летом некоторые баню не воспринимают. Как показывает практика, день еще достаточно длинный, чтобы успеть и поработать, и порадоваться. Главное помнить, что осень дарит нам не только прохладу, но и уют, который мы можем создавать вокруг себя сами.

0: 8.48 на студийных. Время музыкальной новинки на радио Могилев. А что, если лето можно сохранить в музыке? Дуэт Fastboy в своей новой работе Music Sounds поет именно об этом. Трек расскажет нам о днях, которые начинаются без плана и пролетают слишком быстро, и о том, как музыка объединяет нас, и о чувстве, когда хочется, чтобы этот момент длился вечно. Кстати, ну а если что-то пошло не по плану, возможно, это и есть лучший сценарий, потому что самые яркие воспоминания рождаются именно из спонтанности. Планы могут рухнуть, но музыка всегда возвращает нас в нужное русло, так что включайте громче. Прямо сейчас услышим Music Sounds от Fastboy.
1: Новинка на радио Могилев.

0: Я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
1: МТ-банк.
2: Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы 8-029-131-17-31.

0: сказал, что петь надо потише. Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. На полигоне Брестки стартовали маневры «Лесное братство», тактика «Специальное учение» разведчиков сил специальных операций Беларуси и десантников Казахстана, пишет Ньюсбай. Их цель – отработка совместных действий, повышение оперативной совместимости и обмен опытом. Основное внимание – разведке, поиску и нейтрализации незаконных формирований в лесисто-болотистой местности. В эти дни белорусские военнослужащие также готовятся к маневрам ОДКБ. Беларусь ежегодно анализирует потребности регионов в школах. Об этом накануне рассказал министр образования Андрей Иванец, сообщает Белта. Качество и доступность образования, на которых акцентирует внимание глава государства, сегодня реализуется и в городах, и на селе. Для более чем миллиона учащихся свыше 2500 школ в стране. В этом году за парту селись 87500 первоклассников. Образовательный процесс обеспечивают почти 98000 педагогов. Событиям в мире. США впервые отказались от участия в учениях НАТО в Исландии, пишет Ньюсбай. На протяжении десятилетий именно Вашингтон руководил этими маневрами. Однако в этом году американское командование отказалось посылать свои корабли и авиацию. Пентагон лишь помог с планированием. Белый дом ситуацию пока никак не комментирует. Однако эксперты уверены, что Дональд Трамп перешел от слов к делу, заставляя европейских лидеров воевать за собственный счет и без прямой поддержки армии США. И в завершение. Подготовка к международному фестивалю анимационных фильмов «Анимаевка» на финишной прямой. Прием заявок завершен, а география участников расширилась до 99 государств. Как рассказали в Могилевском областном производственном унитарном предприятии «Киновидеопрокат», фестиваль не ограничивается могилевскими кинотеатрами. Кинопоказы пройдут во всех районах Могилевской области, а также в кинотеатрах всех областей Беларуси. После основных событий стартует программа «Эхо анимаевки». Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Прогноз погоды. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем +16, +21. Сейчас в Могилеве +12.

дорогие, если вы думали, что осень это слякоть и хандра, то вы просто не на волнах радио Могилев. Мы каждый день доказываем, что сентябрь может звучать как летний хит, да, но с ноткой карамели. Так что если на улице плюс 12, уверена, что в душе плюс 30, и мы на одной волне. Включайтесь, наслаждайтесь. Осень это красиво, уютно и, конечно же, музыкально. Совсем скоро услышим Юлианну Караулову.

Продается производственная база, состоящая из 8 объектов недвижимости по адресу: город Могилев, улица Калужская, дом 17. Телефон 8044 768 33 42.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды.
3: 7 сентября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 21.

0: Какую информацию нашла? Сегодня астрологи советуют включить внутреннего наблюдателя. Звезды подсказывают, что лучшая стратегия – это легкость и чувство юмора. День идеально подходит для текущих дел и приятной рутины, ну а все важные вопросы лучше обдумать, но отложить до завтра. Так решение будет более взвешеннее. Кстати, сегодня особенно ярко проявят себя юристы и адвокаты. Для них звезды сложились в блестящую композицию, и успех практически гарантирован. Ну а встречи с теми, кто мыслит иначе, превратятся в интересный интеллектуальный вызов. Именно сегодня можно легко обратить ситуацию в свою пользу благодаря спокойствию и остроумию. Ну а подробнее для каждого знака зодиака услышите гороскоп от Иры Александровой в 9:45.
1: Наши хиты.

Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и это...

0: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 60 08 30.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: С вами Ира Александрова. Доброй раницы.
2: Авен.
1: День подыходит для важных перамоў деловых або особистых. У вас отрымается перканаўча донести свою позицию.
2: Телец.
1: Может высветлиться, что вы опынетесь крыху богатей, чем мерковали, особливо, коли возьметесь разобраться у старых рэшах.
2: Близняты.
1: Это добрый день для обмеркования новых идей. Прислухайтесь до критики. Зворотная совесть опынется вельми каштоўной.
2: Рак.
1: Проверьте планы и список, каб нічога не выпустить. Это добрый день для систематизации задач минимум на месяц наперед, але можно и значно даўжэй.
2: Лео.
1: Вы захочете выплюхнуть назапашаные эмоции неким незвычайным способом, але лепш зрабіць гэта без сведок.
2: Дева.
1: Основные тяжкости нарэшце застанутся у минулым, и вы отчуете себе значно спокойней.
2: Шалі.
1: У вас может отбыться значная размова с человеком, чье меркование для вас вельми важно.
2: Скорпион.
1: Не ускладняйте, а ситуация и так досыть интригуя сама по себе.
2: Стрелец.
1: Вы сможете виртуозно выйти навык с заблытанной ситуации. Правда, все это запотребует великих душевных выдатков.
2: Козярог.
1: Важно триматься побач с человеком, який настроены с вами на одну хвалю.
2: Водолей.
1: Навык, коли запланована, не чакана, не складеться, не хвалюйтесь. Вас чакают больше удалые варианты.
2: Рыбы.
1: Коли прямо зараз потягни зарабить нечто не по плане, поспробуйте. Уже это и есть ваш удалый шанец. С вами была Ира Александрова. Доброго дня.
0: Гороскоп. На радио Могилёв.
3: Гороскоп.
4: Радио Могилёв.

0: завершая утро на мажорной ноте. Сегодня 7 сентября, и мы вступаем в новую рабочую неделю. Мне кажется, как в новый этап. Наверняка у многих есть амбициозные планы, тем более за выходные мы поднакопили сил. Так что беремся за самые сложные задачи и начинаем с них. Не дайте никому усыпить бдительность. Я бы даже больше сказала, ловите кураж от всего происходящего. Ну, а у меня на этом, пожалуй, все. Спасибо за компанию. С вами была Алиса Маскина. Счастливо и до завтра.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: В Могилеве 10 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. В Беларуси проходит акция «Беларусь единая» ко Дню народного единства. Ее цели – консолидация патриотических сил, популяризация достижений страны и открытый диалог по актуальным вопросам. Почему День народного единства стал великим событием для белорусского народа, рассказал председатель постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, доктор исторических наук профессор Игорь Марзалюк, и напомнил об эпохе этноцида белорусского народа на землях Западной Беларуси.
2: Этноцид – это не расстрел, не физичное забойство. Это гвалтовная ассимиляция, якая проводится державными методами за державные сроки по загаде створанному державному злочинному умыслу и по реализации всех этих речей. Вот этот план, он реальный, он не выдумка, не фейк. Его можно в польских архивах побачить. Таким чином, этот период основания Заходней Беларуси можно окреслить с 21 по 39 год одним словом – тотальная дискриминация белорусского населения. Имкнение до тотальной полонизации и утиску. Никаких прав белорусам, як особной национальности.
1: Украина из-за коррупции в сфере вооружений за 2024 год не досчиталась $1,2 млрд, пишет СББАЙ. Около 126 миллионов долларов было утрачено при закупках вооружений по завышенным ценам. Ряд контрактов заключались без юридического обоснования, а по одному из случаев компании ведут разбирательство из-за 100 миллионов долларов предоплаты по сделке, которая так и не состоялась. К региональным новостям. В 17 районах Беларуси действуют ограничения на посещение лесов. Это следует из данных интерактивной карты на сайте Министерства лесного хозяйства. Леса Могилевской области, Костюковичский и Хотинский районы также попали под ограничения. Во всех остальных районах посещение лесов разрешено. Перед походом в лес необходимо ознакомиться с актуальной информацией на официальном сайте Минлесхоза. И в завершение о спорте. Команда «Коммунальник Могилев» заняла третье место на турнире памяти Федорука. Турнир по волейболу проходил в Бресте. Участие в соревнованиях принимали 4 команды, среди которых представительницы Могилева. На первом месте расположилась команда из Бреста. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем +16, +21. Сейчас в Могилеве +13.

0: Аскона ждет вас дома. Только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
1: Знаете это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие? Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
2: Наши хиты.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 7 сентября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 21.
3: Наши хиты.

Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, Водоканала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.

жаргона. Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Меня уж.
1: В Могилеве 11 часов.
2: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Неделя президента Беларуси Александра Лукашенко начинается с доклада председателя Палаты представителей. Игорь Сергиенко доложит о результатах предыдущей парламентской сессии и о подготовке к новой. Четвертая сессия Палаты представителей откроется 15 сентября. Одна из ее ключевых задач – принятие бюджетно-налогового пакета на следующий год. Костюковичи завершили празднование Дня белорусской письменности. За минувшие выходные город посетило не менее 15 тысяч гостей, пишут СМИ. Праздник, ставший столицей белорусского слова, объединил книголюбов и литераторов со всей страны. Впервые в истории праздника был открыт павильон редкой книги, где представили раритетные издания и документы из фондов Национальной и президентской библиотек. Для гостей работали многочисленные тематические площадки. Прошли встречи с писателями, автограф-сессии. Ярким событием стало открытие скульптуры «Олеся и Олеся», посвященной героям произведения уроженца этих мест, народного поэта Беларуси Аркадия Кулешова. В следующий раз писатели и читатели соберутся вместе на Минщине. Молодечно принял эстафету Дня белорусской письменности. О происшествиях. 9 пожаров в Быховском, Дрибинском, Климовичском, Краснопольском и Могилевском районах, а также в Бобруйске, Быхове и Кричеве произошло за выходные в области. Так, накануне вечером в службу МЧС от соседей поступило сообщение о пожаре квартиры в агрогородке Пудовне Дрибинского района. По прибытии к месту вызова подразделения МЧС наблюдалось плотное задымление в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома. В результате пожара никто не пострадал. По предварительным данным, пожар начался из-за короткого замыкания люстры. И в завершение. В Белынчах накануне прошли торжества в честь 265-летия коронации иконы Белынческой Божьей Матери. Традиционное паломничество из Могилева в Белынче стало прологом к главным торжествам. Путь с молитвой и песнопениями преодолели паломники более чем из 10 городов Беларуси. Центром торжества стала торжественная святая месса под открытым небом. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем +16, +21. Сейчас в Могилеве +13.

0: Что же подготовили для вас звезды на предстоящую неделю, узнаем прямо сейчас. У меня уже готов недельный астрохит, так что делайте громче. С вами Ира Александрова, поехали.
1: Астрохит недели.
0: Овны, предстоящая неделя призывает остановиться и рассмотреть в этом быстром мире моменты, которые заставляют восхищаться, ценить и любить. И у вас имеется для этого все. А вдохновит пусть ваш трек недели Джегори «Sail Your Light».

Вам, тельцы, предстоящая неделя может преподнести сильное романтическое увлечение. Если у вас уже есть партнер, такие чувства могут возникать с новой интенсивностью. Старайтесь сохранять ясность ума и действовать обдуманно. А ваш трек недели – Люся Чеботина «Зеленые глаза».

близнецы, может, вы сейчас и пытаетесь что-то преодолеть, но помните, все проходит, так стоит ли рваться, если и так все пройдет. А, кстати, внутри вас скрыт бесконечный запас энергии и способности в любой ситуации вдохнуть полной грудью. Верьте в себя, впереди новые возможности. Слушаем трек недели для близнецов Анетта

0: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 60 08 30.
1: Аскона ждет вас дома. Только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Астрохит недели.
5: Раки, иногда в ежедневной суете нужно вспоминать и о собственных «хочу», абстрагироваться от «надо» и дать себе возможность делать, что хочется и когда хочется. Для вдохновения ловите ваш трек недели. Эйв, «Met Me in the Dark».

начнем с того, что львы изначально центр вселенной, так что если вдруг затаилось в вашей душе сомнение, то на предстоящей неделе вы убедитесь в том, что вы любимчики у судьбы. Ну а напоминать вам о том, что все у вас будет хорошо, будет Анет Сай. «Слезы». Слушаем трек недели для львов.

0: недели.
1: Девы, знаете, совершенно точно, вы можете быть именно такими, какими хочется, и ошибаться – это нормально. На предстоящей неделе вы убедитесь в том, что вы уникальны, и ваша уникальность многим нравится. Любите себя во всем. А напоминать вам о вашей неповторимости будет ваш трек недели «Мэри Гу. Настоящее».

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды.
3: 7 сентября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 21.
4: О чем звезды напели, а страхит недели.
5: Весы, звезды вам тут советуют немножечко притормозить и вообще отпустить то, что стремится уйти. У вас появится пространство для новых начинаний. Иногда лучше сделать паузу и просто плыть по течению. Отдыхайте, будьте спокойны и позвольте жизни идти своим чередом под ваш трек недели. Эмин и Джонни, Камин.

Скорпионы, не бойтесь менять свой маршрут. Ваша энергия и желание расти могут найти новые возможности и вдохновение. Звезды поддержат ваши желания, так что верьте в свою силу, и эта неделя будет насыщенной яркими открытиями и хорошим настроением. А ваш ход недели – Хюгель, I'm moving to the sun.

Стрельцы, радуйтесь простым вещам, проявляйте доброту, улыбайтесь и делайте окружающих счастливее. Ваша легкость и желание дарить приятные моменты помогут осуществить самые теплые мечты. А ваш трек недели – Антоха МС и Джарахов «Цветочки». Мы два.

0: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: О чем звезды напели, астрахит недели.
2: Козероги, предстоящая неделя докажет вам, что жизнь полна возможностей, но для этого понадобится ваше желание. Не бойтесь ярко проявлять себя и делиться своим позитивом. Улыбайтесь, танцуйте и живите настолько насыщенно, насколько только можете. А ритм задаст ваш трек недели «Максбокс».

Водолеи, звезды провозгласили вас королем сердец на грядущей неделе. Ваша харизма будет притягивать взгляды, а страсть завораживать. Раскройте весь свой магнетизм и ловите восхищенные взгляды. Пусть фоном звучит ваш трек недели «Хок и Бейдж» «Hey, sexy lady».

Рыбы, знаете, иногда нужно приостановиться в бесконечном забеге обязанностей и обратить свое внимание на окружающих, на людей, вещи, места. Вокруг очень много интересного, уникального и красивого. А вы несетесь вперед, ничего не замечая. Замедлитесь с вашим треком недели «Джонни. Красивая».

0: все на сегодня. Это был Астрохит недели «Звезды напели». Пусть звездные советы сделают вашу неделю суперпродуктивной. С вами была Ира Александрова. До встречи через неделю.
1: Астрохит недели.
2: Наши хиты.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая с докладом председателя Палаты представителей Игоря Сергеенко, оценил деятельность белорусского парламента, передает Белта. Глава государства отметил, что 15 сентября начнется очередная сессия Палаты представителей. Еще одной важной темой стала ситуация в Витебской области. Глава государства поинтересовался, какие впечатления складываются по работе области. Отдельно Александр Лукашенко спросил про деятельность сельскохозяйственных предприятий, которые курирует руководство парламента. Во внутренних войсках МВД продолжается проверка боеготовности, инициированная президентом, пишет Ньюсбай. Военнообязанные отработали изготовки для стрельбы из различных положений, а также передвижение на поле боя в составе малых групп. Обучение ведут опытные инструкторы, призванные из запаса. Новое в обучении – это получение навыков управления различными средствами повышенной маневренности. О происшествиях. Строительная компания из Бобруйска уклонялась от уплаты налогов. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области. Строительные работы в интересах проверяемого субъекта двумя субподрядными организациями не выполнялись. Их документы оформлялись формально. Также установлены факты выплаты работникам заработной платы в конвертах. По итогам проверки предъявлено к уплате почти 125 тысяч. И в завершение о спорте. Борисфен и Минск-3 стали чемпионами Беларуси по баскетболу 3-3. В этом году в состязаниях приняли участие около 200 команд из Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Китая и России. В турнире мужских команд чемпионом стал Борисфен. Соревнования Национальной лиги и чемпионата Беларуси по баскетболу в этом году прошли в 4 этапа с июня по сентябрь. Победители и призеры определились в 10 категориях с участием профессионалов и любителей. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный порывистый. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 21. Сейчас в Могилеве плюс 16.

0: Это потому, что сегодня у нас в студии настоящий океан энергии, харизмы и музыки. К нам в гости пришла артистка, которая ломает стереотипы. Начинала с академических, можно сказать, музыкальных веяний, а теперь покоряет чарты треками в стиле регги-дэнс-холл. Сама пишет свои песни и забирает главные музыкальные награды страны. Встречайте, невероятная Катя Оушен.
1: Привет, привет, Тина, и всем слушателям Могилев, радио Могилев. Огромнейший понедельничный, так сказать, hello. Да, потому что, ну, уже известно, что я тут не одна в Могилеве.
0: Да.
1: Мы вместе приехали с моим продюсером лейбла, самым, так сказать, моим основным наставником всего происходящего со мной за последние 4 года. Как вы знаете, я вот подписала контракт Deception, собственно. Мы здесь не просто так. Да, мы здесь еще и, помимо того, что мы, разумеется, сегодня в эфире радио Могилев, очень рада быть сегодня здесь, еще и встречались с молодыми начинающими артистами.
0: То есть в Могилеве не проездом?
1: Не проездом ни в коем случае, хотя мы все, у нас все было запланировано, что мы обязательно заедем в эфир радио Могилев.
0: Мы очень счастливы, что это получилось, потому что я знаю, что, ну, часто бывает какие-то вот где-то накладочки, где-то по времени. Очень здорово, что получилось, что ты пришла, и, конечно, я не могу не задать вам вопрос. Как я и сказала, вот твой творческий путь, он же начинался все-таки со скрипки, с образцового хора, если вдруг кто-то не знает.
1: Если да.
0: Теперь у тебя в арсенале драйвовые релизы. И был ли, вот вопрос, был ли какой-то конкретный момент, когда академическая школа стала, ну, таким секретным оружием в создании современных хитов? И как вообще так получилось, что у тебя настолько поменялись все вот эти веяния?
1: Ну, на самом-то деле, давай скажем так, что вот это же было становление меня как артистки, музыканта, как будущего сонграйтера, назовем это так, да?
0: Да.
1: Всегда же начинаем с чего? С каких-то азов. И вот хор образцовый, скрипка 9 лет, и фортепиано, самоучка на гитаре, и так далее, и так далее. То есть это все как бы... с чего все началось. Ну, а дальше уже пошло мое желание творить и писать свои собственные песни. Вот у меня родители купили Yamaha, на которой я сама уже начала тоже делать аранжировки. Поэтому... Но все же поступательно должно быть, да, у артиста. У кого-то, конечно, может быть и по-другому, разумеется, само собой. Но вот у меня так, у меня все было поступательно. Возможно, поэтому я за все свое время, занимаясь музыкой, перепробовала огромное количество стилей. У меня все было. У меня было абсолютно все, начиная от, не знаю, там, рок-музыки, блюза, там, хип-хоп чуть-чуть старалась сделать в этом стиле. Не рэповать, конечно. Я считаю, что это все-таки должны сделать талантливые люди.
0: Так, ну вот я бы тут сейчас поспорила.
1: Нет, я имею в виду, что талантливые люди в плане рэпа, как это делает Deception, например, да?
0: Ну, тут согласна.
1: Я так не смогу. Я вот сколько тренировалась, вот сколько мы там пытались какую-то парочку песен сделать, вот, порэповать. Ну, нет, это должна быть вот эта вот природная харизма и вот этот вот, понимаешь, умение вот это делать.
0: Согласна, тут соглашусь.
1: Да, нужно учиться, но...
0: Регги-дэнс-холл. Как с ним срослось?
1: Ну, вот срослось, потому что все вообще перепробовала уже на свете, и хочется чего-то нового. И в прошлом году была в Лондоне, и на концерте, конечно, я подхватила этот вайб Raga Dance Hall. О, май гад, что называется. Ну, оттуда было просто не отлипнуть от этого концерта, всего того, что там происходит, и вайб, и музыка, и люди. И, конечно, я по приезду домой написала парочку треков, и вот остановилась на «Party для всех», «Party for the world». Как всегда, ты знаешь, у меня на двух языках выходит каждая песня, каждый мой релиз. И это началось с момента подписания с британским лейблом контракта, ну, чтобы как-то расширить наши горизонты и, опять же, показать, что вообще friendship между странами, несмотря на какие-то вещи, которые могут там происходить. Музыка объединяет всех нас, наши народы.
0: Абсолютно вот, правильные
1: хотелось
0: слова.
1: Хотелось это тоже еще подчеркнуть. Поэтому, да, расширяем горизонты.
0: Тогда мне остается только сказать нашим слушателям, что уже 14 сентября, все правильно?
1: Верно.
0: Новая композиция «Party for the World» будет доступна на всех платформах. Ну, а сейчас

0: я предлагаю погрузить наших слушателей в атмосферу твоего творчества и послушать композицию, как ты и сказала. Она выходит на двух языках, в данном случае на русском. Пати для всех. Катя Оушен, слушаем.
1: Наши хиты.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

0: Друзья, я напоминаю, что у нас сегодня в гостях потрясающая артистка Катя Оушен. Кстати, уже пишут наши слушатели. Приятно слышать от Кати новый хит. Глядишь, понедельник не такой уж и тяжелый. Да, да, это тот самый вайб, который заставляет сердца биться чаще. Поэтому, Кать, конечно, я бы очень хотела уточнить, вот сейчас для слушателей, еще раз повторю, Катя не только исполняет хиты, она еще сама пишет музыку, пишет тексты для своих треков. Так вот, вот когда ты пишешь текст для себя, ты выступаешь чаще в роли, ну, скажем так, холодного редактора.
1: А.
0: Или все-таки эмоции
1: эмоция.
0: Тебя ведут?
1: Сразу эмоция.
0: Сразу эмоция.
1: Да, сразу эмоция. Но эту эмоцию потом мне корректирует мой лейбл. Потому что, ну, все-таки мой английский еще не такой perfect, да. И, конечно, так как мы пишем, возможно, ну, чаще всего русскоговорящие сонграйтеры песню, да, то мы строим предложение как бы по-своему, а там по-другому совсем, там другие правила. Поэтому мои эмоции потом, да, немножко корректируют уже непосредственно носители языка.
0: То есть сейчас все должны были понять, что Катя пишет на английском свои песни сама. Это потрясающе.
1: Самое интересное открытие для многих чаще-чаще происходит, то, что я когда делюсь в интервью, пишу сначала на английском языке. Не на русском, а на английском. Вот
0: это сейчас
1: происходит.
0: И для меня сейчас открытие.
1: Да, на самом-то деле.
0: А как потом?
1: А потом просто адаптирую под...
0: Под русский текст.
1: Да, то есть как бы перевожу, но это... Слушай, поэтому, Тин, если ты наверняка заметила мои тексты, они все-таки такие западного характера больше, да?
0: Безусловно.
1: И построение предложений, и вот рифма там, особенно пати для всех. Ну, там... Совсем по-другому ритм
0: и вот это, наверное,
1: да,
0: собственно, и влияет.
1: Угу.
0: Потому что изначально английский,
1: да,
0: и потом же адаптация русского языка.
1: Если ты заметила, у меня уже начинает больше акцент прорываться даже в русскоязычных песен.
0: В ударениях, да.
1: Да.
0: В речи.
1: Да,
0: есть такой момент. Но это очень интересно звучит.
1: Да, то есть в связи с тем, что мы делаем западный продукт, все равно на русском языке хочется, чтобы оно тоже звучало по-западному.
0: Ну, такие веяния, собственно.
1: Да.
0: И мне кажется, что это очень успешно, потому что людям нравится, они все выражают эмоции. И я уверена, что вот все, кто слушает композиции, Кать, неважно, кстати, на русском языке или на английском, получают огромное удовольствие. Есть у меня вопрос. Ты же становилась лауреатом песни года Беларуси. Ну вот бывает же так, что песня, которая не получила каких-то громких наград или, может быть, даже официально не была издана, она для тебя становится самой важной такой песней года, потому что, ну, вот вдохновила. Было ли такое? Были ли такие песни? И есть ли шанс нам их когда-нибудь услышать, если они не издавались?
1: Так, их так много.
0: Ага. Сейчас на целый альбом, наверное.
1: Не в этом смысле, а вообще, конечно, за все время. Я тебе скажу так, я посчитала, что в этом году 25 лет, как я занимаюсь вообще музыкой. Первая моя песня была записана и выпущена в эфир радиостанции белорусского радио в 2001 году. Звалась она «Все мое небо». Поэтому я сказала, их много, потому что, ну, в принципе, их много. И сейчас мне вот сейчас вспомнить какую-то... Каждая из них была в моей жизни вот каким-то отдельным какой-то историей. Понимаешь, отдельная
0: ступенька.
1: А не было
0: желания вот какой-то отдельный альбом, может быть?
1: Нет, наверное. Слушай, говоря об альбомах, у меня уже третий альбом.
0: Вот, 1 октября, да, так мы подвели.
1: С 2022 года, между прочим, за 4 года 3 альбома. У меня в жизни никогда такого не было. Конечно, записывала песни, но вот так, чтобы это все благодаря моему лейблу. Опять спасибо огромное за вдохновение, за поддержку, за нашу дружбу, за веру в меня, за то, что им интересно, между прочим, тоже задают вопрос, а какой интерес? А вот интерес им, они вообще... Очень нравится Беларусь. Сама по себе Беларусь, наш президент, очень его уважают. И вот, вот это вот подчеркивает, да, наша дружба, то, что музыка, она как бы не имеет никаких границ, и только наоборот, вот эта дружба
0: согласна,
1: нашу
0: да. Делает,
1: крепляет.
0: Да, да, делает крепче.
1: Делает крепче.

0: интересно развивать белорусских артистов, то есть когда они там за океаном, за морями, им интересно смотреть, как развиваются белорусские артисты здесь. И если бы они, как бы, им не было интересно видеть мой прогресс, то наверняка бы я не подписала с ними контракт в этом году. А я подписала с ними контракт.
1: Что логично,
0: и,
1: в общем-то.
0: Да, я же напомню о том, что мы сейчас в краях Могилева не просто так, а в поисках еще новых артистов, с которыми мы встречаемся и встретились уже. И еще будет много у нас интересных проектов.
1: Вот такую интригу немножечко поддержим. Я, кстати, прошу всех присоединяться к нам еще и в ТикТок. У нас там идет стрим прямого эфира, так что присоединяйтесь. Ну а мы скоро вернемся. А пока в эфире у нас Катя Оушен.

0: партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды.
3: 7 сентября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 21.

0: Аскона ждет вас дома. Только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176. Радио Могилев.
1: Ну что, друзья, продолжается наш прекрасный эфир. А прекрасный он потому, что в гостях у нас сегодня потрясающая, энергичная, невероятная Катя Оушен. Итак, Катя, вот здесь за эфиром уже у нас в прямом эфире прозвучал этот вопрос, но мне очень хочется повторить его для наших слушателей. Ты не только певица, артистка, ты еще и опытная радиоведущая, если вдруг кто-то не знал. Так вот вопрос. Многие же ведущие, и я не исключение, честно скажу, жалуются, что после эфира хочется просто молчать, потому что лимит слов на день исчерпан. Но тебе нужно выходить на сцену, петь, отдавать эту энергию. Откуда ты ее берешь?
2: Ну, есть у меня такая кнопка, у меня все спрашивают про эту кнопку. Найди. Я вот всем желаю найти эту кнопку у себя. Так. Как только ты ее находишь, ты ее включаешь, и ты все, и ты и понеслась, как в моей песне. И понесла, да?
1: Что за... Есть какая-то инструкция к кнопке?
2: Ну, это у всех индивидуально. Я, например, ну, это у меня просто с годами уже выработалось, да, когда я в эфире сидела, поэтому иногда нужно... Я же тоже человек, и я не могу быть постоянно, ну, как бы, в жизни. Жизнь — это жизнь, есть. Поэтому, когда ты приходишь в эфир, и что-то у тебя, например, не совсем

0: хорошо в жизни, ты все равно должен включить эту кнопку и радовать людей, правильно?
1: Ну вот в эфире, да.
0: И вот это выработалось у меня просто уже с годами. На минуточку, 19 лет, да, ну все-таки срок.
1: Будем честны.
0: Да. Поэтому у меня просто выработалось это вот, оп, включается кнопка и понеслась.
1: Вот я это вижу. Это, ну, это никуда уже не деть, как-то просто деформация такая диджейская. А я говорю про то, что вот эфир закончился, и тебе сейчас на сцену, а там у меня еще, кстати, больше энергии.
0: А мне, после
1: там вторая
0: эфир,
1: кнопка.
0: Мне, на самом деле, после эфира у меня наоборот и понеслась дальше.
1: Ага. То есть ты как будто заряжаешься.
0: Заряжаюсь от самой себя.
1: Это круто.
0: Странно звучит, но это факт.
1: Мне еще пока не 19 лет, но, может быть, вот еще пару лет и найдется кнопка. Я надеюсь, найдется.
0: Кто еще тот-то всегда найдет, ты же знаешь.
1: 100%. У меня есть такой блиц-опрос. Мы не готовились с Катей, честно скажу. Все, что я написала, она ничего из этого не знает и не видела, поэтому я задаю вопросы, а ты вот так быстренько по наитию на них отвечаешь. Ты готова, Катя?
0: Давай.
1: Хорошо. Скрипка или синтезатор?
0: Синтезатор.
1: Отлично. Написать хит за одну ночь или шлифовать его целый месяц?
0: Ой, хит за одну ночь.
1: Отлично. Идеальная аудитория для тебя? Огромный стадион или уютный зал, стадион, где видно глаза каждого? Стадион. Все-таки масштаб. Прекрасно. Одна вещь, которую ты всегда берешь с собой в тур, кроме паспорта и телефона?
0: Нить.
1: Сейчас вообще неожиданно было. Браво! Просто браво! Вот я люблю тоже. Вот работать сразу, все понятно. Человек с морем энергии, но не зря Ocean, я правильно понимаю?
0: Все верно,
1: все
0: да.
1: Все взаимосвязано. Я хочу сказать, что я покорена. Это был потрясающий эфир с Катей Ocean. Мы узнали, что за каждым ярким хитом стоит не только талант, но еще и огромная работа. Искренняя любовь к тому, что вы делаете. Поэтому вот берите примеры и обязательно слушайте третий студийный альбом, который, напомню, выходит 1 октября. И 14 сентября состоится релиз новой композиции Кати «Party for the World» или «Party для всех» на двух языках. У нас в эфире она уже прозвучала. Кто успел, тот молодец.
0: Кто не успел, 14 сентября.
1: Пожалуйста.
0: Следующий понедельник, да.
1: Осталась неделя. Поэтому, Катюш, большое тебе спасибо за то, что
0: за
1: ты поделилась с нами своим океаном музыки.
0: Спасибо, спасибо. Еще раз хочу сказать всем спасибо, кто поддерживает меня, моему лейблу, моим родителям, радио Могилев. Большое спасибо. Знаю, что вы играете мои песни, и это дорогого стоит. Всем еще раз спасибо. Я ценю каждого, кто хоть даже чуть-чуть, хоть словом, хоть каким-то действием поддерживает меня. Это дорогого стоит. Это очень важно.
1: Мы готовы всегда. Песни потрясающие. И я предлагаю прямо сейчас зафиналим красивой композицией вместе.

0: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600830.
1: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: Слушай и поздравляй.
2: Наши хиты.

0: Могилеве 13 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая с докладом председателя Палаты представителей Национального собрания Игоря Сергеенко, оценил деятельность белорусского парламента, пишет Белта. Очередная сессия Палаты представителей начнется 15 сентября. В этой связи президент спросил о готовности депутатского корпуса к этой работе и о законопроектах.
2: Как парламент готов? Что с проектами законов? Какая нужна, может, помощь, поддержка, прочее? И как работают депутаты, есть ли какие-то кому претензии? Я так вижу, что, в общем, парламент работает неплохо. А палата представителей занимается своими делами. Понимаю, что в колее палата в целом, да и депутаты. Таких особых настороженностей я не вижу. И как бывший депутат, я понимаю, что дела идут спокойно и неплохо. Законотворческая работа – тяжелый труд. Не терпит там каких-то всплесков особенно. Наш парламент занимается своим делом. Ну, это моя точка зрения, мое впечатление. Вы скажете, как на самом деле обстоят дела.
1: Могилевская и Сурхан-Дарь-Инская области расширяют сотрудничество. Председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко сегодня провел встречу с официальной делегацией Узбекистана. Стороны обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия регионов. Среди направлений – торгово-экономическое сотрудничество, аграрная сфера, туризм, социальные проекты, а также участие делегации в крупных региональных мероприятиях. Уже подписана дорожная карта. В ходе программы гости возложили цветы к Вечному огню на площади Славы. О происшествиях правоохранители Могилевской области выявили коррупционные схемы на предприятиях дорожно-строительной отрасли, сообщили УВД Могилевского облисполкома. Должностные лица получали взятки от участников тендеров в обмен на лоббирование их интересов при проведении процедур закупок запчастей для дорожной техники, а также оплату. В отношении 5 фигурантов возбуждены уголовные дела. Продолжаются мероприятия по установлению причастных лиц. И в завершение. Беларусь ведет переговоры с Россией о запуске трансграничных платежей по QR-коду для граждан обеих стран, пишет Newsbuy. По предварительным оценкам, проект планируется реализовать весной следующего года. Один из банков страны уже сообщил о приостановке оплаты по QR-коду в организациях торговли и сервиса на терминалах российского банка. Это связано с введением в сентябре в России единого стандарта универсального платежного QR-кода. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, южный. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 17.
3: Новости. Привет, побед!
4: Слушай и поздравляй.
5: 13.03 на часах, друзья. Это значит, что прямо сейчас начинается программа «Привет в обед». Если вы уже ударно поработали, я предлагаю немножечко отвлечься. Разумеется, закинуть в себя какие-нибудь полезные, а может быть и не очень полезные калории. И передавать приветы нужно делиться настроением, потому что, ну, во-первых, потому что осень, сами понимаете. Нужно людей поддерживать, да и себя в том числе. Так что, если есть подходящий привет, пожелание, а может быть признание, обязательно нам напишите. Короткий номер для смс 9940, наш студийный вайбер 50 6 86 176, код 44.

0: время начинать озвучивать ваши сообщения. Итак, добрый день, Радио Могилев. Передайте, пожалуйста, привет моему медведьке. Мои мысли всегда с тобой. Желаю тебе легкого дня, силы и отличного настроения. Обнимашки и кусь тебя. Вот такое милое сообщение. Дальше есть привет для любимого мужа и папы, самого классного папы на свете, Валерия. Мы знаем, что ты готовишься к конкурсу. Как ты вкладываешь в это душу? Хотим пожелать тебе, чтобы твоя неделя прошла на одном дыхании, легко, продуктивно, а финал стал твоим бенефисом. Пусть твоя песня затронет сердца и принесет заслуженную победу. Вот такие замечательные слова поддержки от ваших девчонок. Мы тоже вам желаем успехов. Пусть обязательно все получится. Дальше у нас есть привет дорогому папочке и мужу Олегу, который сейчас трудится на работе, у которого наверняка сейчас обеденный перерыв. По вам очень скучают супруга Маша и сын Даник. И просит передать вам большой привет. И мы с удовольствием привет ваш передаем. Уверена, что папа, вне зависимости того, трудится он сейчас или обедает, наверняка улыбнулся, настроение стало намного лучше. Поэтому, друзья, я всех вас буквально всем вам рекомендую присоединяться к программе «Привет в обед», ведь поделиться своим хорошим настроением – это очень и очень просто. И поверьте, тому, кому будет адресовано ваше сообщение, станет чуть светлее, чуть солнечнее, и время пройдет гораздо-гораздо лучше. Так что пишите ваши сообщения, ваши приветы и ваши признания.
1: Привет в обед!

Пиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 7 сентября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 21.
3: Наши хиты.

0: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: И поздравляю, слушай. А мы продолжаем поднимать настроение себе, своим родным, близким, друзьям, знакомым и коллегам в том числе. Здравствуйте, радио. Передайте, пожалуйста, большой привет моим любимым коллегам Лене, Виктории, напарнице Юльке и Маришке Захаровой от Иры Фокиной. Вам большой приветик, девчонки, и пожелание хорошего настроения. Дальше есть поздравление любимую свою сестричку Алевтину. Поздравляет сестра Ольга. Желаю тебе всего только самого доброго. Ты у меня самая лучшая сестричка. Очень тебя люблю. Мы с удовольствием присоединяемся. С днем рождения. Поздравляем Алевтину. Пожелаем ей всех благ, любви, красоты и счастья от души. Дальше передаю привет любимому радио Могилев. Спасибо большое. А еще передайте, пожалуйста, привет мужу Олегу от Оксаны. Люблю тебя. Хорошего рабочего дня. Вот такое пожелание. Это здорово. Я тоже желаю вам отличного рабочего дня. Если вы работаете, учебного дня, если вы учитесь, ну или если вы отдыхаете, то, конечно, прекрасного отдыха.

0: достаточно.
1: Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375-44-56-86-176.
1: Друзья, на часах 13:52, это значит, что время приветов завершается. Привет в обед. Я очень рада за то, что вы были активными участниками. У меня есть еще один приветик. Здравствуйте. Передайте, пожалуйста, приветик моей коллеге Леночке. Скажите ей, что она у меня самая способная ученица. Просит меня Ольга. Что я ей делаю с большим удовольствием. И всем говорю огромное спасибо за то, что вы были с нами этот час. Я беру небольшой перерыв. Услышимся здесь же после 15 часов.

обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко принимает с докладом председателя Палаты представителей Национального собрания Игоря Сергеенко. Передает Билд. Одной из важных тем стала ситуация в Витебской области. Глава государства поинтересовал

0: дела, какие впечатления складываются по работе области. Отдельно Александр Лукашенко спросил про деятельность сельхозпредприятия, которое курирует руководство парламента.
1: Вы много занимаетесь с Натальей Ивановной Кочановой Витебской областью. Я информирован, что у вас колхоз есть ответственный, вы за это. Точно. И она тоже. Это очень правильно. Финансово поможете, не поможете, это вопрос не главный. Но то, что вы видите проблему и можете вовремя там поднастроить, отрегулировать то, что нужно, это точно. Ну, вот, опять же, это так, как я вижу. Ну, пригласите, я с удовольствием когда-нибудь хотел бы побывать в вашем хозяйстве, которое вы курируете.
0: Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует депутатов на тщательное и критичное рассмотрение бюджетно-налогового пакета на 2027 год. Об этом по итогам доклада главы государства заявил журналистам председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко, передает БелТА. Блок законопроектов, которые мы планируем рассмотреть в ближайшее время, касается кредитно-финансовой сферы, сельскохозяйственной, вопросов промышленной безопасности. Важным будет рассмотрение бюджетно-налогового пакета на 2027 год. В ходе доклада глава государства особый акцент сделан на критичном рассмотрении депутатами именно этих законопроектов, сказал Игорь Сергеенко. В Беларуси ежегодно анализируют потребности регионов в школах. Об этом накануне рассказал министр образования Андрей Иванец, сообщает БелТА. Качество и доступность образования, на которых акцентирует внимание глава государства, сегодня реализуется и в городах, и на селе. Для более чем миллиона учащихся свыше 2500 школ в стране. А в этом году за партой сели 87,5 тысяч первоклассников. Образовательный процесс обеспечивает почти 98 тысяч педагогов. И в завершение уникальные документы и рисунки.

русскими послевоенных встреч ветеранов, а также редкие тематические издания и альбомы, выпущенные в мирное время. Выставка будет работать до 8 октября. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер юго-западный, южный. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10. Местами плюс 2. Днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 15.

0: Скона ждет вас дома только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
1: Наши хиты.

0: телефон 600-08-30.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Радио «Могилев».

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области переменная облачность, без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман, ветер юго-западный, южный. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, местами плюс 2, днем плюс 20, плюс 25.
3: Наши хиты.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня заслушал доклад министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Министр подробно рассказал о последствиях сильного ветра, который отмечался на выходных. Было отмечено, что стихия не стала причиной серьезных проблем. Около 280 населенных пунктов столкнулись с перебоями электроснабжения. В течение суток энергетики полностью его восстановили. Также сильный ветер привел к падению деревьев. Для их своевременной уборки подключались подразделения МЧС. В Минске при падении каркасной палатки пострадали 3 ребенка. Им оказана вся необходимая помощь. В Могилевской области приступили к севу озимых. Об этом Белта рассказали в Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облсполкома. Ведутся все виды осенне-полевых работ. Кукурузу на силос убрали уже 14% площади. Ярового рапса убрано 36%. Также ведется заготовка овощей. На сегодняшний день с полей убрано 11% от запланированных объемов сахарной свеклы. Идет уборка картофеля уже 16%. Урожайность в среднем 465 центнеров с гектара. Но еще не все районы приступили к этому виду работы. Продолжают собирать урожай гречихи и просы. Идет уборка льна. Продолжается в регионе заготовка кормов. Беллегпром планирует наращивать экспорт Казахстана и развивать промкооперацию. Об этом шла речь во время рабочего визита делегации руководства и представителей предприятий концернов Казахстан, сообщили Белта в пресс-службе Беллегпрома. Свою продукцию презентовали ведущие отечественное производство. Одним из ключевых пунктов программы стало посещение мебельной фабрики «Зета», признанного лидера мебельного рынка Казахстана, объединяющего 67 фирменных магазинов и торговых домов в 27 городах страны. Также делегация обсудила совместный концепт дополнения интерьерных решений с белорусской мебелью, отечественным домашним текстилем и коврами. И в завершение тематические площадки, много музыки и праздничный салют. Славгород готовится к большому юбилею. Городу исполняется 890 лет. Праздник пройдет 12 сентября. В честь этой даты в городе обновили центральную площадь. В сквере на улице Октябрьской откроют монумент, какой именно пока держат в секрете. На открытии заложат капсулу времени. Гостей ждут мастер-классы, выставка техники, концерты с участием белорусских исполнителей. С праздником Славгород поздравят байкеры. В городе организуют мотопробег. На главной сцене выступят воспитанницы школы акробатики, многократные чемпионки мира и Европы. Завершится праздник лазерным шоу и салютом. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер юго-западный, южный. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10. Местами плюс 2, днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 15.
1: Середина второй половины дня – идеальное время для того, чтобы немножечко зарядиться энергией. Кстати, вы знаете, почему осенние прогулки так мощно перезагружают голову? Вот японские ученые доказали, что даже 15 минут среди деревьев, особенно когда листва начинает менять цвет, снижают уровень кортизола, то есть гормона стресса, на целых 15%. Это то, что нам нужно, и это не какая-то там магия, а реальная физиология. Так что не кутайтесь в эту осеннюю хандру, а используйте природный бустер. Можно немножечко прямо на стуле сделать парочку подтягиваний, размяться, настроить себя на победу, потому что осень не повод грустить, а повод стать эффективнее и ярче.

0: ждет вас дома. Только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Skonabay и по номеру 7176.
1: Знаете это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие? Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
2: Наши хиты.

0: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600 08 30.
1: Алиса, включи радио Могилев.

0: когда-нибудь задумывались о том, сколько времени вы проводите на работе? Вот не в целом за день, например, а вообще за всю свою жизнь. Есть одно исследование, которое утверждает, что человек проводит на работе примерно 90 тысяч часов за всю жизнь. А это около трети своего сознательного времени. Большая половина сотрудников, когда общаются с коллегами, ведь не только по делу, согласитесь, мы еще делимся личными переживаниями. И из-за этого коллектив очень часто заменяет второй круг общения. А неформальное общение, ну вот это, знаете, за чашечкой кофе, у кулера где-то водичку набрать, это вообще повышает общую продуктивность команды сильнее, чем, например, очень жесткий контроль задач, потому что все это помогает снять стресс. А еще больше сплотить коллектив помогают одинаковые музыкальные вкусы. Ну вот, скажем, если вы все на работе слушаете радио Могилев, то однозначно вы стрессуете меньше и эффективность работы повышаете. Так что делаем громче.
1: Радио Могилев.

0: партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность, без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер юго-западный, южный. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, местами плюс 2. И днем плюс 20, плюс 25. В среду без осадков. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 22, плюс 27. В четверг днем местами кратковременные дожди и грозы. Ветер местами с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 24, плюс 29. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет.
3: Наши хиты.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Радио «Могилев».

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: знаете, если понедельник для вас морально тяжелый день, вот вам приятный факт про этот день. Понедельник – наименее дождливый день недели. И вот погода за окном этому подтверждение. А значит, на один факт, как минимум, вы можете понедельники полюбить. Потому что, конечно, да, после выходных бывает тяжело вливаться вот во всю эту рутину. Но я уверена, что бы сегодня за день у вас не происходило, концовка дня вас непременно порадует. Тем более, что на часах уже практически 4. А это значит, что и, в общем-то, рабочий день потихоньку подходит к завершению. Да и в целом понедельник завершается. Это тоже можно отнести к приятным фактам, что любой день недели, даже если он вам очень не нравится, когда-нибудь, но заканчивается. Но мы не собираемся заканчивать его просто так. Мы собираемся его делать лучше при помощи музыки и хорошего настроения, которым мы делимся в нашем эфире.
1: Наши хиты.

По итогам доклада главе государства Александра Лукашенко заявил журналистам министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский, передает Билта. Было обращено внимание на способность должным образом прогнозировать чрезвычайные последствия и обеспечивать готовные силы и средств, в первую очередь МЧС, по реагированию. Я доложил президенту о том, как мы обеспечиваем эти мероприятия, поделился Вадим Синявский подробностями доклада. Он подчеркнул, что своевременное оповещение позволяет людям принимать меры по минимизации последствий непогоды и поблагодарил СМИ за содействие в этой работе. Одноразовое школьное питание должно обеспечивать не менее 20-25% суточной физиологической потребности ребенка в энергии, а кратность приема пищи напрямую зависит от времени его пребывания в школе, сообщили Белта в пресс-службе Министерства образования Беларуси. Как подчеркнули в ведомстве, одноразовое питание предоставляется в виде второго завтрака, либо полдника для учащихся второй смены. Его калорийность составляет не менее 20-25% от суточной физиологической потребности ребенка в энергии. При пребывании в учреждении образования от 6 до 8 часов организуется двухразовое питание. Если ребенок находится в школе от 8 до 10,5 часов, то после второго завтрака и обеда ему дополнительно предоставляется полдник, пояснили в Минобразовании. Кто должен утеплять окна и двери в съемной квартире, объяснили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства, передает Белта. Согласно жилищному кодексу, наниматель жилого помещения обязан обеспечивать подготовку занимаемого им жилого помещения к эксплуатации в осенне-зимний период, утепление окон и дверей. Кроме того, наниматели проводят ремонт за свой счет, в том числе с привлечением специализированных организаций. В перечень таких работ входит

0: Площадки, много музыки и праздничный салют. Славгород готовится к большому юбилею. Городу исполняется 890 лет. Праздник пройдет 12 сентября. В честь этой даты в городе обновили центральную площадь. Сквере на улице Октябрьской откроют монумент. Какой именно, пока держат в секрете. На открытие заложат капсулу времени. Гостей ждут мастер-классы, выставка техники, концерты с участием белорусских исполнителей. С праздником Славгород поздравят байкеры. В городе организуют мотопробег. На главной сцене выступят воспитанницы школы акробатики, многократные чемпионки мира и Европы. Завершится праздник лазерным шоу и салютом. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер юго-западный, южный. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10. Местами плюс 2. И днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 17.
1: На часах 16 часов и, в общем-то, половина дня. Даже больше, я бы сказала, уже в копилке. И знаете что? Я уверена, что вы справляетесь лучше, чем вам кажется. Серьезно. Пока кто-то там, знаете, допивает очередную чашечку кофе, вы в деле, вы молодец. И сейчас, мне кажется, самое время немножечко выдохнуть. Если вы за рулем, ловите наш вайб через динамики. Если в офисе, можно чуть-чуть себе позволить расслабиться. Вот та самая пресловутая нужная пятиминутка. Ну а если дома, то вы вообще гений, потому что 16 часов... Понедельник. Дома – это роскошь. И я вам даже немножечко завидую. Осень сегодня не торопится включать дожди, солнце старается, и мы тоже стараемся. Так что давайте стараться вместе.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Радио «Могилев».

0: Для тех, кто вроде бы, может быть, никогда не знал, так вот, что такое эйфория? Она возникает из-за резкого выброса в мозг нейромедиаторов счастья и удовольствия. В первую очередь, дофамина, эндорфинов и серотонина. Так вот, есть такая штука, как эйфория бегуна. Это реальное научное явление, при котором долгие и интенсивные аэробные нагрузки вызывают у спортсменов мощный прилив радости. Я вот подумала, почему только эйфория бегуна бывает? Вот, например, если подключить аэробные нагрузки, ну, скажем, к любой работе, почему бы не получать, так сказать, эйфорию офисного работника, например? Сидите себе на рабочем месте и помимо того, что занимаетесь работой, дышите глубоко. Ну и, не знаю, подключайте, ну, например, ножками где-нибудь там под столом, притоптывайте в такт музыки. Нагрузка вполне себе. Плюс правильное дыхание. И вот здесь у нас с вами и получается, что можно прийти таким образом вот к этой самой эйфории от работы. А это же совершенно меняет вообще все наши представления о том, что работа в понедельник не может быть радостной и приносить удовольствие. Вот вам, пожалуйста. В общем, есть смысл попробовать, так сказать, проверить эту теорию на практике. Ну и если вы потом с нами еще и поделитесь, работает это или нет, было бы здорово. Ну а что касается музыки, под которую можно притоптывать ножкой, это мы вам гарантируем.
1: Радио Могилев.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер юго-западный, южный. Температура воздуха ночью +5, +10, местами +2. Днем +20, +25.

0: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600830.
1: Продается производственная база, состоящая из 8 объектов недвижимости по адресу: город Могилев, улица Калужская, дом 17. Телефон 8044 768 33 42.
0: Радио Могилев.

0: Новинка на радио Могилев.
1: Целовать твои волосы, бежать тенью по венам, на руках твоих полосы.

0: 16:51 на студийных часах. И, собственно, все у меня на сегодня для вас. Делайте то, что заставляет вас чувствовать себя счастливым, и будьте с теми, кто заставляет вас улыбаться. Ну вот, например, с Евгением Шутовым, который в следующем часе встретит вас в эфире. Всем пожелаю отличного вечера. До сего момента с вами была Тина Павлова. Будьте здоровы и счастливы.
1: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

сказал, что петь надо потише. Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок.

0: сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. Фактор «Бай» дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Наши

0: В Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Беларусь справляется со всеми последствиями непогоды. Об этом по итогам доклада главы государства Александра Лукашенко заявил журналистам министра по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский, передает Билта. Доклад президенту заключался в том, что страна в очередной раз справляется со всеми последствиями непогоды, какими бы они ни были на территории Беларуси, рассказал Вадим Синявский. Глава государства обратил внимание, что МЧС поставлена задача своевременно прогнозировать и реагировать на все чрезвычайные ситуации в нашей стране, дабы защитить население, оказать необходимую помощь в случае возникновения нештатных ситуаций, обеспечить должное реагирование на объектах экономики, сказал Вадим Синявский.
2: Я президента проинформировал о том, что никаких серьезных проблем за прошедшую неделю не было. 5-6 сентября был достаточно серьезный ветер. Он отмечался во всех регионах нашей страны. В первую очередь это Витебская область, Минская область, город Минск и по югу нашей страны. 279 населенных пунктов периодически отключались от электроснабжения. Наши энергетики своевременно с этим справлялись и в течение суток решили все задачи по подключению электроснабжения по всем населенным пунктам республики. Кроме того, было обращено внимание на способность страны должным образом прогнозировать эти чрезвычайные последствия, обеспечить готовность сил и средств по реагированию, в первую очередь, конечно же, МЧС. Я доложил президенту о том, как мы обеспечили эти мероприятия. Своевременное оповещение позволяет людям своевременно принимать меры по минимизации последствий вот этих вот серьезных порывов ветра.
1: Беларусь готовится отметить День народного единства. В регионах продолжается республиканская акция «Беларусь один». В этот раз формат изменился. Теперь к юному поколению обращается сама молодежь. Акция стартовала 3 сентября в Гродненской области. Охватит 25 городов в 6 регионах страны. Встречи проходят в 32 колледжах. С завтрашнего дня республиканскую акцию «Беларусь один» примет Могилевская область, сообщили в облсполкоме. 8 сентября мероприятия акции пройдут в 3 бобруйских колледжах. 14 сентября в колледжах Климовича и Кричева. Кульминацией акции станет масштабное мероприятие в Минске 17 сентября, в сам день государственного праздника. А до тех пор эстафета встреч продолжится по всей стране, от малых городов до райцентра, вовлекая все новых участников в разговор о том, что объединяет белорусов сегодня. На национальном геопортале появятся данные об аэродромах и вертодромах госавиации. Об этом сообщили Белта в пресс-службе Государственного комитета по имуществу. Операторы геопортала и управления госавиации заключили соглашение. На геопортале публикуют сведения о зарегистрированных аэродромах и вертодромах из госреестра. Информация войдет в набор данных «Транспортные сети, объекты транспортной инфраструктуры». И в завершении рекорд максимальных температур за всю историю метеонаблюдений. Белгидромет подвел итоги летнего сезона, передает Белта. Средняя температура по стране составила 18,3 градуса. Это на 0,3 выше нормы. Самым теплым летом остается 2010 год. Но главное, впервые за всю историю наблюдений было зафиксировано 2 дня с температурой 40 градусов и выше. Национальный рекорд 40,4 градуса в Пинске 29 июня и 40,3 градуса в Мозыре 6 августа. Всего рекордные значения установлены на 15 метеостанциях. Осадка выпала 95% нормы. Лето запомнилось также грозами, градом диаметром до 32 мм в Мстиславле 12 июня и сильным ветром до 34 метров в секунду в Солигорске 13 июля. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер юго-западный, южный. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10. Местами плюс 2. И днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 17.
3: Ну что, друзья, 17.04 на часах. И для многих закончился первый рабочий день недели. А для меня он только начинается.

Это о том, что с этой минуты компанию вам составляет Евгений Шутов. Всем говорю привет-привет, кому-то желаю хорошей дороги домой, кому-то легких последних часов рабочего дня, ну и, конечно, всех приглашаю провести этот вечер на волнах Радио Могилев.

0: Эй, я сейчас тебе такое расскажу.
1: Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев.
0: Все,
1: ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
2: МТ Банк.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды.
3: Завтра по Могилевской области переменная облачность, без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман, ветер юго-западный, южный. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, местами плюс 2. Днем плюс 20, плюс 25.
4: Наши хиты.

Признайтесь, все мы любим посидеть у костра, ну, как же это душевно, и, возможно, прямо сейчас я вам этими словами навеял воспоминания о лете. Но на самом деле воспоминания должны уйти куда дальше, на несколько десятков веков назад, ведь ученые предположили, что как раз-таки вечерние истории у костра и способствовали развитию человеческой речи и культуры. И в целом это неудивительно, что это сидеть молча у костра, это ведь неинтересно. Но еще, как заявили ученые, огонь продлевал время для общения после заката, а мерцающий свет помогал воспринимать жесты и синхронизировать внимание собеседников. И вот теперь они предлагают проверить, легче ли людям понимать речь и жесты в такой обстановке. Но я думаю, что уже каждый из ученых за лето успел проверить эту теорию и подтвердить.

Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: Почему я всегда рекомендую делать музыку громче, чтобы украсить свое время? А все легко. Музыка может менять ощущение времени. Наверняка замечали, вот включаешь любимую песню, и дорога или работа проходит гораздо быстрее. И это не просто ощущение. Наш мозг действительно по-разному воспринимает время в зависимости от того, чем мы заняты. Когда внимание сосредоточено на интересной музыке или увлекательном деле, мы меньше следим за временем, поэтому кажется, что оно летит быстрее. Так что, если хотите, чтобы последние минуты рабочего дня или дорога домой прошли максимально незаметно, делайте громче радио Могилев, ну а я вернусь в следующем часе.
1: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Бай Дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
2: Наши хиты.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня принял с докладом председателя Палаты представителей Национального собрания Игоря Сергеенко, передает Белта. Одной из важных тем стала ситуация в Витебской области. Глава государства поинтересовался у Игоря Сергеенко, который является уполномоченным президента в этом регионе, как обстоят дела, какие впечатления складываются по работе в области. Отдельно Александр Лукашенко спросил про деятельность сельхозпредприятия, которое курирует руководство парламента.
2: Много занимаетесь, Наталья Ивановна Кочановой, Витебской областью. Я информирован, что у вас колхоз есть ответственный, вы за это. И она тоже. Это очень правильно. Финансово поможете, не поможете, это вопрос не главный. Но то, что вы видите проблему и можете вовремя там поднастроить, отрегулировать то, что нужно, это точно. Ну, вот, опять же, это так, как я вижу. Ну, пригласите, я с удовольствием когда-нибудь хотел бы побывать в вашем хозяйстве, которое вы курируете.
1: Республиканская олимпиада по финансовой грамотности пройдет в Беларуси в сентябре-декабре, сообщили Белта в пресс-службе Национального банка. Всего 4 этапа. В учреждениях образования в сентябре, районный этап 16 октября, областной, Минский, городской 20 ноября, заключительный этап 11 декабря. Призеров олимпиады ждут денежные премии от Национального банка. Участник, занявший первое место, получит 2000 рублей, второе – 1600, третье – 1200. Участники, вышедшие в финальный этап олимпиады, но не занявшие призовые места, получат денежные премии по 700 рублей. Денежными премиями в размере 700 рублей также будут награждены три учителя, подготовившие призеров олимпиады. Беларусь ведет переговоры с Россией о запуске трансграничных платежей по QR-коду для граждан обеих стран, пишет Newsbuy. По предварительным оценкам, проект планируется реализовать весной следующего года. Один из банков страны уже сообщил о приостановке оплаты по QR-коду в организациях торговли и сервиса на терминалах российского банка. Это связано с введением в сентябре в России единого стандарта универсального платежного QR-кода. И в завершение праздник 19 века с грандиозным балом и концертами пройдет в жилищах Кировского района 26 сентября. Здесь развернется Вероснёвский фест. Главным событием фестиваля станет бал. В жилище съедутся около 500 танцоров со всей страны. Они закружатся в вальсе, спляшут польку и кадриль. Во дворце и на площадках под открытым небом пройдут концерты классической музыки. Гала-концерт дадут артисты Большого театра Беларуси. Будут работать торговые ряды, свои изделия представят ремесленники из разных уголков Беларуси. Будет много фудкортов и фотозон. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер юго-западный, южный. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10. Местами плюс 2, днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 17.
3: 18.03 и в компании людей, завершивших свой рабочий день, прибавилось, чем я вас и поздравляю. Для тех, кто только подключился, представлюсь, зовут меня Евгений Шутов, и этим вечером на волнах Радио Могилев вам обеспечена моя компания. Поэтому всем желаю хорошей дороги домой, отличного отдыха и приятного времяпрепровождения. Тут уже выбирайте, что актуальнее для вас. Ну и, конечно, делайте громче, хорошая музыка вас здесь ждет.

0: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта Халва теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
1: МТ Банк.

0: Вот почему под одну музыку хочется танцевать, а под другую нет. И оказывается, тут помогает нам скорость сердцебиения. И дело в том, что сердцебиение может подстраиваться под ритм музыки. На этом фоне даже есть теория о том, что музыка умеет лечить и все в этом роде. С чем я, кстати, полностью согласен и не могу отрицать ни одно положительное качество хороших хитов. Так что, друзья, управляем своим настроением при помощи хорошей музыки, а для этого достаточно сделать громче ваши радиоприемники.
1: Радио Могилев.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области переменная облачность, без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман, ветер юго-западный, южный. Температура воздуха ночью +5, +10, местами +2, днем +20, +25.

Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.

0: Вот задумайтесь только, иногда достаточно одного лишь запаха кофе для того, чтобы взбодриться. И тут уже дело в ритуале. Мозг привык, что если мы хотим взбодриться, мы пьем кофе. Соответственно, когда мы его только завариваем, мозг уже начинает настраиваться на активность. Этакий фальстарт. Так что иногда достаточно просто почувствовать запах свежесваренного кофе, и настроение уже становится чуть бодрее. Хороший лайфхак на самом деле для вечернего времени, чтобы не пить кофе и не срывать себе сон в дальнейшем.
1: Новинка на радио Могилев.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая с докладом председателя Палаты представителей Национального собрания Игоря Сергеенко, оценил деятельность белорусского парламента, передает Билта. Очередная сессия Палаты представителей начнется 15 сентября. В связи с этим президент спросил о готовности депутатского корпуса к этой работе, о законопроектах.
1: Как парламент готов? Что с проектами законов? Какая нужна, может, помощь, поддержка и прочее? И как работают депутаты? Есть ли какие-то кому претензии? Я так вижу, что, в общем, парламент работает неплохо. А палата представителей занимается своими делами. Понимаю, что в колее палата в целом, да и депутаты. Таких особых настороженностей я не вижу. И как бывший депутат, я понимаю, что дела идут спокойно и неплохо. Законотворческая работа, тяжелый труд. Не терпит там каких-то всплесков особенно. Наш парламент занимается своим делом. Ну, это моя точка зрения, мое впечатление. Вы скажете, как на самом деле обстоят дела?
0: На выставке «Иннопром Беларусь МАЗ» представит 7 единиц техники, сообщили Белта на предприятии. Акцент сделан на транспорте, работающем на экологически чистом топливе. На выставке Минский автомобильный завод покажет линейку газомоторной техники. В числе инновационных моделей техника, работающая на электрической тяге. Это мусоровоз и новинки этого года троллейбус третьего поколения, электробус, получивший в июне на форуме регионов Беларуси и России статус товар союзного государства. Отечественных товаров станет больше на полках магазинов, но и импортные будут продаваться на равных. Об этом заявила журналистам первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Наталья Василевская, комментируя введение нового норматива в торговле, передает Билта. Март принял решение о временном введении норматива по наличию белорусского в торговом ассортименте. Документ вступит в силу с 10 сентября. Наталья Василевская отметила, что есть административная ответственность, но штрафные санкции небольшие. А если нарушение

0: Цель в том, чтобы представить наш белорусский товар на полках. Надеюсь, что доля отечественных товаров в этом году вырастет, сделал акцент первый заместитель министра. И в завершение, труд, творчество, историческая память и гордость за успехи станут ключевыми темами 19-го фестиваля «Молодежь за союзное государство», который стартует 7 октября в Могилеве. Участники посетят мемориальный комплекс «Бунческое поле», а также в рамках фестиваля пройдут конкурс исполнителей молодежной песни, мастер-классы, творческие лаборатории. Завершится фестиваль гала-концертом на сцене областного фестиваля ярмарки тружеников села Дожинки-2026 в Пскове. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман и ветер юго-западный, южный. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, местами плюс 2. И днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 17.
1: 19.03 на часах, знаете, вот чувствуется уже осень, конечно, не просто так, 7 сентября на календаре, но если упустить из вида календарь, присутствие осени ощущается очень хорошо, как минимум тот факт, что через 30 минут уже закат подтверждает ее присутствие. Ну, а я предлагаю украсить этот осенний вечер хорошей музыкой и великолепной компанией. У микрофона все так же ваш скромный ведущий Евгений Шутов в сопровождении лучшей музыки на волнах радио Могилев.

Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600 08 30.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

0: все мы знаем, что человеческая память — очень интересный архив, которым, по сути, можно управлять. Об этом свидетельствует тот факт, что запах хорошо восстанавливает воспоминания, но не только он, еще и музыка. Если вы услышите ту песню, которая играла фоном в момент какого-то события, то мозг сразу разблокирует воспоминания, связанные с этим треком. Именно поэтому я всегда рекомендую брать с собой фоновое сопровождение радио Могилев. Но если вы понимаете, что сейчас произошло что-то классное, что вы бы хотели потом вспомнить, запишите, под какую музыку это произошло, а потом просто послушайте, когда захотите поностальгировать. И, кстати, следующий трек может навеять много воспоминаний для вас. На очереди Boom Funk MC's Freestyler.
1: Радио Могилев.

Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер юго-западный, южный. Температура воздуха ночью +5, +10, местами +2. Днем +20, +25.

0: Я знаю многих людей, которых раздражает будильник не потому, что он их будет, а потому, что он громкий. У кого-то вместо него стоит простая вибрация или крайне ненавязчивый звук, но даже оно им кажется сильно громким. И тут дело не в децибелах, а в восприятии. А звук будильника не обязательно самый громкий, просто он резко прерывает сон. И когда мозг еще не переключился в режим бодрствования, неожиданный звук он воспринимает особенно резко. Именно поэтому одна и та же мелодия днем звучит нормально, а утром вызывает совершенно другие эмоции. Так что, друзья, если не хотите разлюбить какую-то композицию, не ставьте ее на будильник.
1: Радио Могилев.

0: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
1: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
2: Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

0: бесконечность. Я вдыхаю в легкие воздух и жду нашей следующей встречи.
1: В Могилеве 20 часов.
2: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Указом президента урегулирована работа фондов и благотворительная деятельность здравоохранения. Об этом Белта сообщили в пресс-службе главы государства. Установлен порядок сбора денежных средств на оказание медицинской помощи, их целевого расходования, а также распоряжение средствами, поступившими на благотворительные счета сверх лимита, либо оставшимися невостребованными. Предусмотрен механизм контроля за движением и целевым использованием собираемых денежных средств. Правительство дополнило перечень организаций инвестпроектов по строительству молочно-товарных комплексов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщили Белта в пресс-службе правительства. Подготовлено постановление, предусматривающее включение в перечень дополнительно 18 инвестиционных проектов. В Брестской области 3, Витебской 7, Минской 3, Могилевской 5. Всего в рамках указа президента в 2026-2028 годах планируется построить не менее 73 молочно-товарных комплексов. Просрочка товара сомнительного качества. В март рассказали о нарушениях торговли на селе, передает Белта. В течение 8 месяцев март проверил 194 объекта Белкапсоюза. Выдано 48 предписаний о запрете реализации товаров с истекшими сроками годности и 78 рекомендаций по устранению выявленных нарушений. За просрочку направлено в суды 28 протоколов о административных правонарушениях. В Могилевской области проверили 92 объекта по требкооперации. Нарушения установлены в 91 из них. В августе в двух торговых объектах Шкловского района пресечена реализация просроченных товаров и товаров сомнительного качества на сумму свыше 220 рублей, а также выявлен факт продажи овощных консервов по завышенным ценам. И в завершение. Уникальные документы и рисунки народных мстителей представлены в Музее славы Могилевщины. В экспозиции представлено около 50 уникальных экспонатов из фондов военной коллекции Кровического музея имени Романова. Посетители могут увидеть подпольные газеты, листовки, рукописные журналы, боевые характеристики и наградные листы. На выставке разместили рисунки партизанских художников. Есть раздел с фотографиями послевоенных встреч ветеранов, а также редкие тематические издания и альбомы, выпущенные в мирное время. Выставка будет работать до 8 октября. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Прогноз погоды. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер юго-западный, южный. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, местами плюс 2. Днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 17.
3: 20 часов показали мои студийные, на улице уже заметно потемнело, настроение как-то подуспокоилось, и потихоньку кровать или диван начинают манить к себе, приказывая завершать все свои дела. И знаете, я бы, наверное, не противился этому ощущению, а просто взял бы чашечку чая или какао и под хорошее музыкальное сопровождение, например, радио Могилев, отдыхал бы, набирая сил. Но я пока что у микрофона, а вот вы вполне можете заниматься вечерним релаксом. И, собственно, я здесь для того, чтобы создать вам соответствующую атмосферу. У микрофона с вами Евгений Шутов, и еще час моя компания вам обеспечена. Обеспечено.

Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.

Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность, без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер юго-западный, южный. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, местами плюс 2. И днем плюс 20, плюс 25. В среду без осадков. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 22, плюс 27. В четверг днем местами кратковременные дожди и грозы. Ветер местами с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 24, плюс 29. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет.

0: Вот по себе заметил, что чаще всего большую часть нашего отдыха занимают соцсети. Например, пока мы едем в автобусе или ждем приготовления еды, все это время проводится в телефоне. Плохо ли это? Не знаю. Если это помогает отдохнуть, то неплохо. Если же не помогает, то рекомендовал бы отдыхать без гаджетов. Но интересного тоже много в интернете. Одно из таких, например, соцсети Радио Могилев. И тут уже не имеет разницы, где вы проводите время. В Инстаграме, ТикТоке или Тредсе. Мы есть везде. Поэтому, друзья, заглядывайте в соцсети Радио _Могилев и получайте качественный контент.
1: Наши хиты.

0: 20:49 на часах, и это значит, что мое эфирное время уже завершается. Я рад был составлять вам компанию этим вечером. Сейчас уже желаю всем хорошего отдыха. Рекомендую лечь спать пораньше, чтобы завтра легче было проснуться. Ну и оставляю вас на остаток вечера и ночь с хитами наедине. Евгений Шутов был с вами этим вечером. Всем говорю пока-пока.
1: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, ВТ-канала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.

С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня заслушал доклад министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Вадим Синявский отметил, что с понижением температуры население начинает активнее использовать отопительные приборы, что повышает риски возникновения пожаров в жилье. В связи с этим МЧС выполняет комплекс профилактических мер, направленных на недопущение пожаров. Завтра состоится очередное оперативное совещание ведомства. Беларусь готовится отметить День народного единства. В регионах продолжается республиканская акция «Беларусь единая». В этот раз формат изменился. Теперь к юному поколению обращается сама молодежь. Акция стартовала 3 сентября в Гродненской области, охватит 25 городов в 6 регионах страны. Встречи проходят в 32 колледжах. С завтрашнего дня республиканскую акцию «Беларусь единая» примет Могилевская область, сообщили в облсполкоме. 8 сентября мероприятия акции пройдут в 3 бобруйских колледжах. 14 сентября в колледжах Климовича и Кричева. Кульминацией акции станет масштабное мероприятие в Минске 17 сентября, в сам день государственного праздника. А до тех пор эстафета встреч продолжится по всей стране, от малых городов до райцентров, вовлекая все новых участников в разговор о том, что объединяет беларусов сегодня. Кто должен утеплять окна и двери в съемной квартире, объяснили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства, передает Билта. Согласно жилищному кодексу, наниматель жилого помещения обязан обеспечивать подготовку занимаемого им жилого помещения к эксплуатации в осенне-зимний период утепления окон и дверей. Кроме того, наниматели проводят ремонт за свой счет, в том числе с привлечением специализированных организаций. Перечень таких работ входит, в частности, покраска, вставка стекол, замена и утепление. Исключение составляют случаи, когда необходимость ремонта связана с неисправностями конструктивных элементов, возникшими не по вине нанимателя. И в завершение. Тематические площадки, много музыки и праздничный салют. Славгород готовится к большому юбилею. Городу исполняется 890 лет. Праздник пройдет 12 сентября. В честь этой даты в городе обновили центральную площадь. В сквере на улице Октябрьская откроют монумент, какой именно пока держат в секрете. На открытие заложат капсулу времени. Гостей ждут мастер-классы, выставка техники, концерты с участием белорусских исполнителей. С праздником Славгород поздравят байкеры. В городе организуют мотопробег. На главной сцене выступят воспитанницы школы акробатики, многократно чемпионки мира и Европы. Завершится праздник лазерным шоу и салютом. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер юго-западный, южный. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10. Местами плюс 2. Днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 16.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обяцают зорки кожному з нас, завтра расскажу зараз.
3: Авен.
2: Якія падзеі гэтага дня выключаць у вас прыкрасць. Але будуць і радасныя падзеі, якія апынуцца мацней.
3: Цялец.
2: Вы можаце стаць аб'ектам рамантычнай увагі ў незвычайных абставінах.
3: Блізняты.
2: Вазьміцеся за якую-небудзь задачу, якая не патрабуе шмат часу. А калі з ёй справіцеся, адчуеце прыліў упэўненасці ў сабе.
3: Рак.
2: День здольны подарить вам массу эмоций и, коли пошансуя, не один приемный сюрприз.
3: Лео.
2: Не глядячи ни на что, вы здольны здесьнить прорыв у важной для вас справе.
3: Дева.
2: Теперь важно сфокусоваться на справах, где вы отчуваете контроль и бачите выник.
3: Шали.
2: Вам будет тяжко засяродиться на справе, але тое, что вас оттягне, будет вельми приемным.
3: Скорпион.
2: Не забывайте, нельга усих и усё контролявать. Робите свое и отпустите остатнее.
3: Стрелец.
2: Ваши мары становятся все больше яркими, але и их выканание запотребуя немалых выселков.
3: Козярог.
2: Нечто новое и позитивное может прийти у ваше житё, откуль вы не чакали.
3: Водолей.
2: Зносин будет шмат, махшима нават занадто. Старайтесь оказать не на бягу, а удумливо.
3: Рыбы.
2: Устрымайтесь от деловых инициатив. У кахания у творчества обмежования у нема. Памятайте про гэта. З вами была Іра Александрова. Приємного вечора.
0: Гороскоп на радио Могилёв.
1: Гороскоп.
0: Радио Могилёв.

0: Астрохит. Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды напели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

каждый хит становится историей. Но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15. If you don't like something...

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: В Могилеве 22 часа.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность, без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман, ветер юго-западный, южный. Температура воздуха ночью +5, +10, местами +2, днем +20, +25.

Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: В Могилеве 23 часа.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность, без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман, ветер юго-западный, южный. Температура воздуха ночью +5, +10, местами +2, днем +20, +25.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

0: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.
1: Well, the world, around the world.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 8 сентября по Могилевской области переменная облачность, без осадков, и ветер юго-западный, южный. Температура воздуха днем +20, +25.
1: Радио Могилев.

0: I'm hearing your voice, but there's nobody hurts like this. There were signs I missed to get you through. That's the worst part of losing you.
1: Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, Водоканала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.

0: with your swim top still wet.
1: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.
1: Целовать твои волосы, бежать тенью по венам. На руках твоих полосы, позволь взять твое бремя. Дышать с тобой одним воздухом, растворяться под утро. Может быть слишком поздно,

0: Радио Могилев.
1: Подымай объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.